0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, знайно в наши смртни уре, амен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, знайно в наши смртни уре, амен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, знайно в наши смртни уре, амен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, знайно в наши смртни уре, амен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, знайно в наши смртни уре, амен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, знайно в наши смртни уре, амен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, знайно в наши смртни уре, амен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, знайно в наши смртни уре, амен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, знайно в наши смртни уре, амен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, знайно в наши смртни уре, амен.
0: Слава Отцу и Сину и Святому Духу,
1: како е било в зачатку, тако зай и сега и веком, амен.

0: Отче наш, ки си в небесих, посвечено буди Твое име, приди к нам Твое кралиство, сгоди се Твоя воля, како в небесих, тако на земли.
1: Дай нам